тесі, чоловіче тіло логічним страхом, простопідання оплішиться, огонь боїсть, божественно жив'ю кров к общенню, перві примирісі тебя печаліше, та же дерзає таєнство на брашне яжді, прежде причастие страшної жертви животворящего тела логічня, сім помолися образом сотрепетому, Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, источничий жизни, бессмертия, все Твои видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, Сопресносущный Сын, Несу безначальный, премногие ради благости, в последние дни в плоти облакися, распнись, погребы сезаны, неблагодарные, задравные Твоей кровью, обнови вырастившие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони уху Твое мне, услыши глагола моя, согреши Бог Господи, согреши на небо и пред Тобою, и не до своем воззрете на все до славы Твоей я, враг не бы Твою благость, Твою заповедь приступил, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобился и долготерпелив же много милостью, не предал себя погибнуть и себе законным имя, мой бы всяческое ожидая обращения, Ты бы рекласи человеку, любче пророком Твоим, и я, как хоть я не мне кручу смерти грешника, но я же обратиться и живу быть ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубить, ниже благоволишь, погибли человечести, но хочешь и всем спастись, и в разум и сын и прийти. Тем же аз, аще недостоин есть мне бесеи земли, и себя при времени жизни всего себе повинул греху и совсем по работе, и твой искренний образ, на творение создания твое бы мне чаевая своего спасения окаянный, на твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убы мне человеку любчу, Господи, яко же блудница, яко разбойник, яко матаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле, мира и немощи человеческие, исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, и я буду чистым сведением совести моей, святынь Твою часть приемлю, соединюсь со всему телу Твоему и крови, и имею Тебя во мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, не жада немощи над душей же и телом, вот я же недостойный тем причащаться, но даже мне даже до книжного моего издыхания, не осужденного воспринимать часть святых Твоих, Духа Святого общения, на пути живота вечного, и благоприятен ответ на стоящем судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду, не следует Твоим благо, я же уготовился и общим Тебя, Господи, в ней же препрославлены все веки, аминь. Господи, Боже мой, бей мне конец достойный, ниже доволен, да покровнейший храму души моей я, за ней же весь пусть и полосы есть, и не имушь мне место достойное, же голову подклоните. Но я, кажется, высоты нас ради сулилась о себе смирись или не смирение моему, и я, кажется, воспринял Тебе тепи в ясных бесловесных возвещи, сийца восприми и в ясных бесловесных моей души, и воскверненно мое тело в нити, и я, коже, не от него достоился в нити, и свечеряйтесь в грешнике, дому сильно прокаженного, тако изволи в нити, и в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и я, коже, не отвернулся, подобной мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сийца, милосердие и мне грешним, приходящим и прикасающимся, и я, коже, не возношался из искренних тебя уст нечистых, целующих тебя ниже моих, внушайся, скорбящих у меня уст нечистых, и нечистших, ниже мерзких моих, и нечистых устен, и скверного, и нечистящего моего языка, надо будет мне губы пресвятого Твоего тела, честные Твоей крови, во освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и тела, во облегчение тяжести моих согрешений, в соблюдение всех удевовского действа, во отгнание, возбранение злого моего лукавого обычая, во умышление страстей, снабдение заповедей Твои, приложение Божественной Твоей благодати и Твоего Царства и присвоение, небо я презираю, приходу к Твоему Христе Божьему, я отрезаю на неизреченную Твою благость, и да не на мной удаляй сообщение Твоего от мысленного волка, зверуловлен буду. Тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чрево свои утробы, и всего мне обнови, и верни страх Твоего и всех моих, и освящение Твое не отъемлемо от меня сотвори, и будем и помочь, и заступи, покормляй в мире живот мой, сподобляй меня и удисловить Тебе представление со святыми Твоими, молитвами и молениями причистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, причистых сил, и всех святых, от века Тебе благо угодивших, аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека,
Рождества, Рождества Духа Божественного, нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христа Иисуса, премудрости Божией и мире и сила Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание, восприемый крест, гвозди, крепее смерть, умертвие мои душевные, страсти телесные, погребением Твоим адово пневе царствие, погребимое благим помыслом, лукавое советование, лукавство Духа разори, тридневным Твоим ежевоносным воскресеньем, падшего правоотца восставим и восставим грехом, пополшегося образом и покаяния, предлагая представленным Твоим вознесением плотское обожие восприятие и сия десны Отца сидения почты с подобием я причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите с нитем утешителя Твоего Духа сосуды с честным священием Твои ученики соделовые приятели, чем мне покажи только пришествия, хотя паки прийти и судить вселение правды и благоволи и мне усесть на облаце судью и создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю, воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоим и лицеприем не предстоит судилище Христе Божие, и от своего рождения подъемле и слово Твое осадение книг злых, сице днесь прежде, даже не прийти в гневе осуждения моего, у святого Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелами Твоими, преклонено своей совести, принушу лукавое мои беззаконные деяния, являясь я, обличая, вижди, Господи, смирение мое, оставив все грехи мои, вижди, як умножишься, паче глаз головы моей, беззаконие мое, кое убо не содей зло, кий грех ты сотвори, твое зло не вообрази в душе моей, уже бы и дело судей, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанное бесие, обидение, ненависть, зависть, сребролюбие, любовь, стяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправда, за приобретение, ревность, как клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, и всякий унт, оскверних, рослих, непотребность твори, делать или чего всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие моя, превзошь хулу мою, но безмерное множество щедро Твои, и милость неизреченно не злобует Твоя благости, и не есть грех, побеждающий человека любви Твоей, тем же причудный Царю, не злоби век, Господи, удиви и на мне грешни милости Твоя, покажи благости Твоя силу, и век крепость Богу трудного милосердия Твоего, и обращающийся прими имя грешного, прими имя, якоже прялость блудного разбойника, блудницу, прими меня при безмерные словом и делом, и похоти безместную, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе, и якоже войди на десятый час пришедших прялось, и ничто же достойно суделавши, так и прими имени грешного, много бы согреших, и оскверникся, и опечалих Духа Твоего Святого, и угорчих человеку любную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением в ночи, и в дни явления, же и не явления, волею, же и не волею, и вем, яко приставши, грехи мои предо мною таковы, як вы же мною содеявшися и истяжеши слово со мною, о, их же разумом не прощено согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже ярости Твоей обличишь мя, ниже гневом Твоим накажешь мя, помилуй мя, Господи, яко не только в немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, убо, Господи, утвердилась на мне страх Твой, аж же лукавое пред Тобою сотвори, Тебе убо единому согреши, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим, аще бы беззаконен назрешим, Господи, Господи, кто постоит, аз бо есть мне причина греха, и не достойный же довольного зрения видителем святу небесную от множества грехов моих, и же не числа всякое базодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и растление, и сицание, рукоблудие, дето растление, злопомнение, советование по греху, скоктание и иные тмочисленные страсти, не усходящие от мне, ибо не растихся грехами, кими не содержася с дыми, всяк грех, сцедея, всяк уничтожит то вложи в душу мою, мне потребен бы к тебе Богу моему человеку, кто восставит меня всецевая зла и только падшего согрешения. Господи, Боже мой, на тебя уповах, аще побеждает человека любе Твоим множество беззаконий, будем и спасители по щедротам Твоим и милости Твоим, ослаби, остави, прости ими вся и ликость, если греши, яко многих зол исполнится душа моя, и неси мне спасение надежды, помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, не усуди меня по деяниям моим,
праведно обрати, заступи, избави души мою от возрастающих и зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей я, да и держи умножится грех, и изобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя вся да, вся дни живота моего, Ты быси Бог, кающийся и спас согрешающих, и Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: благословляйся и благодарю Тебя ко мне, недостойного причастить все причастие Твоих небесных даров, подоблеси, но Владыка человека любче, нас ради умеры живы спаси, и даровал нам страшные все же Твои считанства, по благодеянию священных души телес наших, даже быть этим именем выселен души и тела, подгнание всех конспиративного пресвящения очень сердце моего, мир души ритм и сил, веру не послужили любовь, всемирного исполнения, премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего Царствия и Пресвящения, дала святыни Твоей теме, сохраняем Твою благодать, поминая всегда никому всему живому на Тебе, нашему Владыцу благодетелю, и так из Тюга жития, еще о надежде живота вечного, присносущий до сил на покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрящая Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы все истинное желание неизреченное веселье любящий Ты, Христе Божий наш, и Тя поется Тварь веки, аминь, Владыка Христе Божий, Твой веков свидетель, всех благодарю Тебя всех, и живу. Вместе пора благих и крещений, причистых и животворящих Твоих таинств, молю об Тебя, блажи человека любче, сохрани его под кровом Твоим, и все никого Твоей, дарами чистой совестью, даже до последнего моего языка не достойно причащайтесь и святынь Твои, восстановление грехов и жизнь вечную, Ты выси хлеб, животный, источник святыни, подать у благих Тебя слово восславим, сразу Тебя Святым Духом ныне и присно веки веков, аминь. Давай пищу мне, плоть Твою волю, овцы и упоряние, достойное да не понишь мне, свидетель мой, паче же пройди во уды моя, во все составу, во другу сердце, улетя в не всех моих прегрешений, душу очисти, освети помещение составу, тверди скоспи в купе, чувств посвяти простую пятерицу, с рюгами с привози страху Твоему, пристав покри, соблюди же, сохрани меня всех, отдела своего души ценного, очисти и умы, и украси меня, добри в разуме и просвети меня, покажи меня Твои селения, нервных духа, никто усиление греха, да яко входное причащение, яко от дня меня бежит, все зади всякая страсть, молитвенники Тебе принушился, святые ячи на начале же бесплотные, предтечу Твоего, мудрые апостолы, Ксимир Твои нескорную чистую Матерь, Иша Боль Богу, Твоем не прими, Христе мой и Сыну Света, соделай Твоего служителя, Ты бы еси освящение и единый наши, Божа душ и светлость, и Тебе лепоподобные, к Богу и Владыце, слава всего, славим на всех день, тело Твое, Святое Господи, Иисус Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, восстановление грехов, будешь ими благодарение сие, радость, здравие, веселье, в страшной жизни, второе пришествие Твое, с подобными грешными стать, одесные славы Твои, я, молитвы им, причастие Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица, Богородица, свети морщины моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, было мне если недостойного, причастника быть и причистого тела честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети моя умная очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживу три меня, умрешенного грехом, я же милость Бога Бога, любовь Боготворная Мать, помилуй меня, и дажды мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание и хранение помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденное принимать и причистить тайное освящение, выселение души же и тела, и подожди мысли за покаяние и исповедание, выежи пить и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное все веки, аминь. Ныне отпущаешь рба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видя с Тобой очима и спасение Твое, еже и сию уготовила принять всех людей, свет в откровении язык и оставь людей Твоих Израиля, святый Божий, святый крепкий, стави смертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, стави смертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, стави смертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, прости истили немощи наши, мир Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и земли. Ты наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, як уже и мы оставим грехи наши. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, и Твоих святых, все гнев, севший, благодать вселенную просвети. Не серебролюбие мира, все кровище, ты скава, святом на смирно мудре показа, на Твои мысли вы сына кузе, отче, ани, за Тебу сты молитва во Христа Бога, спасите душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишие, поклоняйся Троице единому Богу, и ани, за Тобой все, все блажения преподобные за сынных палим, те себе наставники, как божественно являя, и ныне и присно и веки веков, аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство, к Творцу непреложное, не презрев грешек, мрений глаз, не продверял Благодаря на помощи сверно звучит и ускори на молитву и пошлите на моление, представьте свящий пресно Богородица, чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Чистейший Херувим, славнейший без сравнения, Серафим, без исцеления, Богосоворочивый, Святой Богородица, Тебе величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пристаю, и веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Христос, истинный Бог, наш молитву причисти Своя Матерь, Святая Наша, наш архиепископ, наш Господь, Святой Устав, Святейший Ты, помилуй, Святой Отец, наш

Вознесем от мира сего, грех убо вам, яко умрете во грехах ваших, ащего не имете веры, яко аз есть, умрете во грехах ваших. Глаголов уже ему, ты кто еси, и рече им Иисус, начато, яко и глаголю вам, много имя.

не разумешего, яко Отца и вам глаголошем, рече же им Иисус, егда вознесете Сына Человеческого, тогда разумеете, яко аз есть, и о себе ничего же творю, но яко же научи мя Отец мой, сия глаголю, и пославы мя со мною есть, не остави меня единого Отец, яко аз угодное ему всегда творю, сия ему глаголюще, мнозе,

простите жену свою по всякой вине, он же обещал причением, не стеречли, яко сотворивый искони, мужеские полы женские сотворил я есть, и речем всего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет оба в плоть едину. Яко же к тому не стад вам, но плоть едина. Где же оба Бог сочетал, человек да не разлучает, глаголаше ему, что оба Моисей заповеда дать и книгу распустную, и отпустить ее. Глагола им, яко Моисей к пожестосердию вам.

паче пустит жену свою, разве словесе прелюбодейно, я жениться иною, прелюбыть творит, и женяйся пущеницею, прелюбыть деет, глаголоши и мученицы его, аще така есть вина человеку с женою, лучше есть не женитеся, он же речением не все вмещает словесе сего, но им же дано есть судьбу от скопцы, и же из чрева матер не родишеся так он, и суть скопцы, и же скопишеся от человек, и суть скопцы, и же исказиша сами себе царство.

Царица и Создателя святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду.

ты молитвы нас и недостойных рабов твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, об ушедшего оба душа Евразии, я еже явите спасение твое, рцем си Господи,

нашего, Его Еже, утвердите нас всех в вере единому.

0: врага ответа на страшном судище Христове
1: просим.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Христа Деву Марию со всеми святыми помилованиями.

Иначе слово между делом между действием и неделением. И с подобным осуждением пришли к чисто представить, по оставлению грехов на судьбе вечно и. И через той тайны в них, Сыне Божий, причастны понятны в них, не был врагом тайны твоим, не во здании сюда. Я приуда, но я ты разбойник и советую тебя. Помяни имя Господи во царство. Да не всю древосвящение будет не причине, как чисто крестает Господи, но исцеление души и тела. Аминь. Чаша находит только всех, кто допущен священником до причастия, таинства и истины, и кто должен помочь, готовился к священнику, что станет. Хотя

wybrałem na nowo.

благодарю Тебя, Господи Боже мой, як не тринумейся грешного, но общниками быть и святынь Твоей сподобьюси. Благодарю Тебя, як мне недостойного причаститеся, причистить Твоих небесных даров сподобьюси. Владыка, человек, ключи нас ради умеры же и воскресы, и даровал нам страшное сеже Творящее таинство, благодеяние в священии души через наших, дашь быть и сим во мне исцеление души и жития, подгнание всякого сопротивного в посвящении очи сердца моего, мир душевным моих сил, веру непостыну, в любовь нелицемерную, во исполнении премудрости, во соблюдении заповедей Твоих, приложение Божественной Твоей благодати, Твоих царствием присвоение, дабы в святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминай всегда, и кто будет себе живу, но Тебе нашим Отцу и Благодетелю, и так и всего же тешит на надежде живота вечного, пресносущим достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава, зрящая Твоего лица, доброту незреченную. Ты бысь истинно желание незреченно веселье любящих Тебя, Христе Божий наш, Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Воды Христе Божий, Царю веков, и садитель всех, благодарю Тебя всех. Я же миссии подал благих, при причащении причистых же творящих тайн, Твоих тайн смолю, было Тебя блажи, человека любчим. Сохрани меня под кровом Твоим и внесением моего издыхания Твоею. И даже чистые совести, даже до последних моего издыхания. Достоин причащайтесь из святынь Твоих, в оставлении грехов и жизнь вечную, Ты порекусь, если хлеб животный, источник святыни, подайте благих. Тебе слава, славься Отцем, Святым Духом, и ныне пресно век веков. Аминь. Дава пищу мне плоть Твоей волею, опции и поля недостойная, да полишь мне, Садителю мой, плачь же и приди, буды моя, во вся состава утробу сердце, попали Тебя не всех моих прегрешений, душу очисти, сети помышления, состава отведи в косьми в купе, чувств посвяти простую пятерицу, всего мне призводи страха Твоему, Христу прокрый, соблюди жизнь, сохрани меня от всякого дела своего души тленного, очисти я мое проси меня, удобри, вразуми, просвети меня, покажи мне Твое исцеление единого Духа и к тому исцеление греха, да я к Твоему дому входу в очищение. Яко огнями мне бежит всяк злодей, всякая страсть, молитвенники Тебе приношу все святые чиначали же преисполны притечу Твоему, премудрый апостол, сирнистой, нескинной, чистой Мати, и же мольбы Богу утро мне. Прими, Христе мой, Сына Света, содел служителям, Ты бы и сию священий день наш, Божий свято, и души ли святость, и Тебе ли подобное, как у Бога, дыть и всех, всего, на всяк день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе, Христе Божий наш, да будь мне в живот вечный, кровь Твоя честная, устами грехов. Будь же мне благодарение все, радость, здравие все, страшно же второе пришествие. То есть подобие грешного стать, одесную слава Твоя, молитвам причистой Твоей Матери всех святых, Слава Дрице, Богородице, сети помочен моей души, надежда, покой, прибежище, утешение, радование моим. Благодарю Тебя, Господи, и семье недостойного, причастнику быть и причистого тела, честная кровь Сына Твоего, ложь и истина, свет, просите умные очи сердца, я же источник бессмертия, родшая же творимя мышленного греха, грехом, я же мир всего Бога, люба Бога, утробной Матери, помню меня и дашь мне моление и сокрушение сердца моем, и смирение мыслей моих, воззваниях, применениях, помышлениях моих, бесподобие меня до последних издыханий, сужден принимать и причистить Твои тайны священием, последнее души жития, подашь мне слезы покаяния, исповедование, ежепети себя в славе живота, я в Бога Сын и все православные сего веки, аминь. Ныне отмощаешь раба Твоего по Богу Твоему с миром, я увидит очи мои, спасение Твое, ежесть угодов предает цель всех людей, цвет воскровения языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, мне не призывай, веки Бог, аминь.
наш, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети истинные немощи нашими, того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно и веки веков. Аминь. Отче наша жизнь, и на небесе да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный наш нам есть, и стой на долги наш, як уже мысля нужнику нашим. Не иди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устых, як у света с огня усияши, благодать сильная на просветении, свиролюбие, мир и сокровища снизка. Высоту нас смиренно в бундре показан, а Твоими совести наказу, отче, я не за то устим. Молиться во Христа Бога, да спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну Святому Духу. От небес приял сей божественную Твою благодать, и Твоими устами все утеши, поклоняйтесь в Троице единому Богу. Я не затлусь, и Боже, не преплодом, достойно хвалим Тя, и сибо наставник Божество являю, и ныне преснуй, веков, аминь. Писать, что христиане постыдно, когда до цеха Творцу непреложные, не греш, не презы грешным моление гласым, но предвори, яку благая на помощь нас, и назовущих Тим, ускори на молитву и прощи все на моление, писать, что

славного пророка Пресвячи и крестителя Иоанна, святых славных и всех вольных апостолов, и живо святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Кирлинийских чудотворцев, святых равноапостольных Пеботий и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителей Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских, Петра, Диагноста, Алексея, Ионы, Асапа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополита московских, Филарета, Иннокентина и Макария, святителей Серапиона, архиепископа Новгородского, святителей Асапы, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святого апостола, первого ученика, архидиакона Стефана, святого великого ученика Феодора Стратилата, и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерцев, преподобных и богоносных отец наших, Антоний,

князь Московский на сия Руси, и Святотроицкий Сергий Главный Священный Архимандрите, я Господине нашим Преосвященнейшим Епископе Кирилле, я всем во Христе братстве нашем, я всякой души христианской, скорбящей же озлобленной, милости Божия и помощи требующей, о покровении святые обители сия и живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи, с отчаянием и страхом Божиим труждающихся служащих, отец и братья наши, о оставшихся и в отшествии сущих, о исцелении в немощих лежащих, о успении, о славе блаженной памяти и оставлении грехов всех, прежде отшедших, отец и братья наши, где лежащих и повсюду православные, о избавлении плененных и о братьях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших, о святе обители сей,

речи, Драгу всему и всякому граду и стране, от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междуусобной обрани, о еже милость его и благоверию быти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите от належащего неправедно своего.

Подобное.

святый, почиваешь и тебе славу посылаю.

воина от зубов, Мария Магдалина, придя за утреще сущей тьме на гроб, видя камень взят от гроба, тече уба и придя к Симону Петру и к другому ученику, Его же люблявший Иисус, и глагола има, взявши Господа от гроба, и не вем, где положивши Его, иди же Петр и другие ученики, идясь ко гробу, течаста же оба в купе, и другие ученики тече скорее Петра. И приди прежде ко гробу, и приник виде ризы лежаща, а бачи не вните. Приди же Симон Петр вслед его, и вните во гроб, и виде ризы едины лежаща, и сударь, и живи на главе его, не с ризами лежащ, но особ свит на едином месте. Тогда оба вниди и другие учени, пришли прежде ко гробу, и виде, и веровал, не уповеди по Писания, яко подобает ему из мертвых воскреснути, и доста же паки к себе ученикам.

0: Grand Prix. Боги с гроба во славе и мир совоскресил еси, естество человеческое ко Бога воспевайте, и смерть исчезе, Адам же ликует владыка Ева, ныне оттуда избавляемо радуется зовущий, ты си же всем подая Христе воскресенье.
1: Воскресшего тридневного споим я ко Бога всесильные врата ада востершего, и я же от века из гроба воздвигшего, мироносицам явльшегося, якоже благоизволил есть прежде сим. Еже радуйся, реки я апостолам радость возвещая, яко един жизнодавец, тем же верую жены, учеником знамение победы благовествую.

0: раздрася земля, сокрыйся солнце и померче свет, раздрася церковные божественные завеса, камени же расселися, на кресте Бо висит праведный, хвальный Отце в Боге препрославлен.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Ты бывак и беспомощен и уязвен в мертвых волею нас ради превозносимой, вся освободил Еси, державную рукою совоскресил Еси, хвальный Отце в Боге препрославлен.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, на Тя Богородице лестницу Яков пророчески разумевает, Тобой во превозносимый на земле явися, и с человеки поживей, яко благоволи, хвальный Отце в Боге

0: «От древа вкусив первый в человеце в тлении вселися, отвержение ему жизни бесчестнейшим осудився, всему роду телотленен некий, яко вред недуга преподаде, но обретши земнороднее воззвание крестным древом зовем, припетый Отцефи нас Божий, благословен еси».
1: Слава Господи Христу Твоему честному, от древа вкусив, первый в человеце, в тление вселися, отвержением во жизни бесчестнейшим осудився, всему роду тело тлени некий, яко вред недуга преподаде, но обретши земнороднее воззвание крестным древом зовем, припетый Отцеф и нас Боже, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разруши повеление Божие прислушание, и древо принесе смерть человекам, еже неблаговременно причастно бывшие, в утверждении же зело честного, оттуда жизни древо возбраняем обе, еже разбойнику злоумерши отверзи благоразумно зовущу, припетый Отцефи нас Божий, благословен еси.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь же славьемлет край Иосифа, будущее зря Израиль, царствие державное, яко возимуществит преславный крест проявляя.

0: святому воскресению Твоему, и живоли, и вся творя, и претворяй, обращаясь семь смертную в вечную жизнь, страстью Твоей Слове Божией, Тебе непрестанно все дела Господня Господа Твоим, и превозносим во все веки.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Ты разорил и сокрушение в Христе и окаянство, во вратех и твердынях адовых воскрес из гроба тридневе. Тебе непрестанно вся дела, яко Господа поют, и превозносят во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, чертог святовидный из негожи всех владыка, яко жених произведи Христос, воспоим всего пьюще, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся престоле славный Божий, радуйся верных стеной, ею же сущим во тьме воссия свет Христос, Тебе блажащим и вопиющим, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, воздвизаемо древо, окроплено кровью, воплощегося Слово Бога, пойте небесные силы, земных воззваний празднующие люди, поклонитесь Христову Христу, им же миру восстание во веки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, воздвизаемо древо, окроплено кровью, воплощегося Слово Бога, пойте небесные силы, земных воззваний празднующие люди, поклонитесь Христову Христу.

0: благодати, крест на нем же стоящий Христос Бог, возносите священнолепно, и копие Божие слово тело пробожие, да видит языцы все спасение Божие, славящие Его во веки.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, божественным судом, предизбрание, веселитесь о христианстве и вернее царие, творитесь о победоносным оружием, приемша от Бога крест честный, всем по колено брани, дерзости ищущие, рассыпающие.

0: святому воскресению Твоему, окако люди и беззаконие непокориви, лукавое совещаваше, гордого и нечестивого оправдиша, праведного же на древе осудиша Господа славы, Его же достойно величае.
1: Слава Господи!

0: Господа, слава Его же благословящая величает.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, из корени Давидова прозеблаясь и пророческого дева, и Бога Отеческого, но и Давида, яко воистину ты прославила еси, яко родший пророчествованного Господа славы, Его же достойно величаем.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, всяк похвальный пречистый закон побеждается величеством славы Твоей, но, о Владычице, от Твоих рабов недостойных, от любви Тебе приносимое прими, Богородице, со усердием пение похвальное.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, да возрадуется древа дубравные, вся освятившуюся естеству их, от Него же изначало насадишася, Христу распростершуюся на древе, тем ныне возносиму, поклоняющийся Ему Тя величаем.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, священный восторог и глава всем богомудрым крест, им же грешных мысленно стираются рози вси, тем ныне возносиму, поклоняющийся Ему Тя величаем.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, непрестанно гружаемая мраком праца Господи, крестом возвысил еси днесь, яко болестью весьма неудержанно естество преднизведеся, всероднены паки исправи свет креста Твоего, Его же вернее величаем.
0: И ныне присно во веки веков, аминь, да образ покажешь миру поклоняемый Господи Христа, во всех яко преславный на небесах изобразил еси, светом безмерным озарен, царю вся оружие непобедимое, тем тя вся

0: Господа Марии, решей на гроб те часто Симон Петр и другие таини Христов, Его же любляше, те часто же оба обретоста плащаница единой внутрилежаща, и главный же без сударь, кроме их, тем же паки умолчаста, донде же Христа видеста.
1: Слава Отцу и

как Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану Тебе, узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты идти, не приселиться к Тебе лукав, но и ниже прибудут беззаконицы предачима Твоима. Возненавидел и сися делаешь.

поколится о Тебе, любящий имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволение венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в род и род прежде, даже горам не быть, и создатись из земли и вселения от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирении, реклась, и обратитесь и сынами человечести, яко тысячи лет предочима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, стража ночная, учижение их лето будут. Утро, яко трава мимо иди, утро просветет и поедет, на вечер от воде тожестеет и иснет. Яко исчезовком гневом Твоим и ярости Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши, оскудевши гневом Твоим и исчезовком лето наше, яко паучи и напаучакуся, дни и лет наши, гнижи 70 лет, аще же сила 80 лет, и множие труд и болезнь, яко приеди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою чистим. Десницу Твою так и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратися, Господи, до

ко мне, прикаждав не злобить сердце моего посреди дома моего, не предлагав предать ему моему вещь законопреступную, творящее преступление, возненавидя мне, прельпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от мил лукавого, не познав, оклеветающего, та искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и низытым сердцем сим не идя, хочи мой на верной земле посаждать я со мной, хотя и по пути непорочно всеми служаше, не живяше посреди дом моего, творяя гордыню глаголи неправильно, не исправляше предачима моима, во утре избивался грешные земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во век

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруй Твое, сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, камень не запечатан от иудеи, воинам, стригущим пречистое тело Твое.

Отче, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что тебя наречем благодатное небо, якобы сиялось и солнце правды, рай, якобы разеблаясь и цвет нетления, дева, якобы прибылась и нетленная, чистую мать, якобы милая, сына святый твоих объятий, сына всех Бога, тобой молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи, благослови твоему, да не обладает мое всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди твоя.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посетители, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесись на крест воли эти за именитому Твоему новому жительству, щедроты Твои дары, Христе Боже, возвесели нас силою Твоей победы, дая нам супостаты, пособие имущим Твое оружие, мир и непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем мы славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милости и много благоутробне, и же праведное, любя и грешное, милое, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, приими наши часы и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши, освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, облаченных, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем в соединении веры в разум неприступной Твоей славы. Яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Царство Его, да в нем узрим свет неприступный, правительство наше дело на завтра Твоих,